Ух ты, сетричок, седмойка, седмойка, вам важна, тингельта, тингельта.